0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В честь 35-летия государственной независимости Таджикистана в Душанбе будет сдан в эксплуатацию Национальный театр. Согласно проекту, здание театра будет состоять из двух подземных и пяти надземных этажей, а его высота составит 34,5 метра. В театре предусмотрены три больших зала, а также несколько малых залов и служебных помещений. Основной зал будет рассчитан на 2500 зрителей, два других – на 1200 и 1000 мест. Высота основного зала составит 16-18 метров. Размеры сцены – 30 на 21,6 метра. Проектом также предусмотрены оркестровая яма, две боковые сцены, задняя сцена, репетиционные и тренировочные залы, а также другая необходимая инфраструктура. На верхних этажах разместятся театральные и художественные залы, репетиционные помещения и мастерские. В подземной части здания будет оборудована парковка почти на 250 автомобилей, а также технические и вспомогательные помещения. Вы слушали новости на радио «Садой Душамбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
2: Бо садои Душанбе бошед.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио Садуи Душанбе. У микрофона Ангелина Салихова. К наиболее важным событиям к этому часу. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан, Федеративной Республики Германия Имамуддин Сатуров встретился с руководителем управления Азии и Тихоокеанского региона Федерального министерства иностранных дел Германии. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений Таджикистана и Германии. Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения двухстороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В рамках заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене состоялась презентация резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений 2027-2036», принятой 25 июня текущего года по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона. В ходе выступления постоянный представитель Республики Таджикистан при ОБСЕ Манучер Джубир подробно ознакомил участников заседания с содержанием и ключевыми целями резолюции, а также подчеркнул значение данной глобальной инициативы для укрепления мира, продвижения диалога и солидарности между поколениями. Кроме того, он призвал государства-участников ОБСЕ внести вклад в реализацию целей десятилетия посредством конструктивного сотрудничества и продвижения современных инициатив. В Союзе писателей Таджикистана состоялось мероприятие, посвященное жизни и творчеству выдающейся таджикско-персидской поэтессы Руби.

0: Балхич, ее 1050-летие в следующем году будет отмечаться на международном уровне в соответствии с резолюцией ЮНЕСКО. Председатель Союза писателей Низом Касим отметил, что в своих ежегодных посланиях Маджлиси Оли в обращениях к народу президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, придает особое значение вопросам воспитания духовного самосознания, чувства патриотизма, уважения к историческому прошлому и заслугам предкам. В деле предварения в жизнь этой высокой цели высокая роль отводится литературе. Именно благодаря гуманитарной политике правительства страны под мудрым руководством лидера нации в период государственной независимости новый импульс получили возрождение и популяризация богатого, но со временем преданного забвению творческого наследия поэтов далекого прошлого. Рубия Балхи тому убедительный пример. На встрече выступили директора философских наук, которые представили доклады, посвященные жизни и творчеству поэтессы. Члены Союза писателей, ученые, литературоведы предложили учредить литературную премию имени Рубии Балхи и создать парк в ее честь. По ее словам, Рудаки называют отцом таджикско-персидской поэзии, то Рубию Балхи по праву можно считать ее матерью. Она была и остается звездой первой величины на небосклоне поэзии. Молодежная сборная Таджикистана до 20 лет под руководством Рустама Ходжаева провела второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Маскате. Соперником нашей команды вновь стала молодежная сборная Омана. Встреча прошла 12 июля и завершилась победой молодежки Таджикистана со счетом 2-1. Авторами забитых мячей в составе нашей сборной стали Зариф Зарифзода и Азизбек Муратов. Отметим, что первый контрольный матч между командами состоялся 3 днями ранее и завершился он победой молодежной сборной Омана с результатом 2-1. Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 саманей 25 дирамам, 1 евро 10 саманей 57 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Ой, дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад. Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

Ну и немного о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая, местами переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью от 14 до 19 градусов тепла, местами до 23-21. Днем от 31 до 36 градусов тепла, на востоке ночью от 3 до 8, днем от 11 до 16 градусов тепла. В Сагдийской области также переменная облачность, однако местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 23 до 25 градусов тепла, днем от 37 до 42. В предгорьях ночью от 18 до 23 градусов тепла, днем от 30 до 35. В Хатлонской области небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 23 до 28 градусов тепла. Днем от 37 до 42. В предгорьях ночью от 18 до 23 градусов тепла. Днем от 30 до 35. По районам республиканского подчинения переменная облачность, в долинах без осадков. В горных районах местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 21 до 26 градусов тепла, днем от 33 до 38. В горах ночью от 18 до 13 градусов тепла, днем от 29 до 34. По городу Душанбе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью от 23 до 25 градусов тепла, днем от 35 до 37.

Сегодняшняя погода в Таджикистане сохраняется достаточно жарко. В ряде регионов температура воздуха достигнет 40-42 градусов. Такие условия могут стать серьезным испытанием для организма. Поэтому важно соблюдать простые правила, которые помогут сохранить хорошее самочувствие. Прежде всего, следите за питьевым режимом. В сильную жару человек теряет больше жидкости и минеральных солей через пот. Если вовремя не восполнять их запасы, может появиться слабость, головокружение, головная боль и быстрая утомляемость. Пейте чистую воду небольшими порциями в течение всего дня. Не стоит ждать появления сильной жажды. Это уже один из первых признаков нехватки жидкости. Также полезно включать в рацион продукты с высоким содержанием воды, а именно огурцы, помидоры, арбузы, дыни и другие сезонные овощи и фрукты. По возможности избегайте пребывания под прямыми солнечными лучами с 11 дня до 4 дня. Именно в это время солнце наиболее активно, а риск перегрева и солнечного удара значительно возрастает. Если необходимо выйти на улицу, надевайте легкую одежду светлых тонов из натуральных тканей, головной убор и при необходимости солнцезащитные очки. В такую погоду особенно важно правильно распределять физические нагрузки. Работу на дачном участке, строительство, спортивные тренировки или же длительные прогулки лучше перенести на раннее утро или поздний вечер, когда воздух становится уже более прохладным. Если вы все же работаете на улице, обязательно делайте регулярные перерывы в тени и чаще пейте воду. Жара создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Людям с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и хроническими болезнями рекомендуется особенно внимательно следить за своим состоянием. Если врач назначил лекарства, принимайте их строго по рекомендации и не пропускайте прием. Отдельное внимание стоит уделить питанию. В жаркие дни лучше отказаться от тяжелой, жирной и слишком острой пищи. Она требует больше затрат энергии на переваривание и может усилить чувство дискомфорта. Предпочитание лучше отдавать легким супам, овощам, салатам, кисломолочным продуктам, нежирному мясу, рыбе и свежим фруктам. Сегодня в горных районах местами возможны кратковременные дожди и грозы. Если вы отправляетесь в горы или на природу, заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды. Также не забывайте заботиться о детях и пожилых людях. Они тяжелее переносят высокие температуры и нуждаются в особом внимании. Следите, чтобы они регулярно пили воду, не находились долго под солнцем и отдыхали в прохладном помещении. Если вы почувствовали сильную слабость, головокружение, тошноту, учащенное сердцебиение, спутанность сознания или потерю координации, это могут быть признаки теплового удара. Необходимо немедленно перейти в прохладное место, выпить воды, приложить прохладный компресс ко лбу или шее. Если состояние не улучшается, следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Пусть сегодняшний день будет безопасным и комфортным. Берегите себя, соблюдайте питьевой режим, не допускайте перегрева и помните, внимательное отношение к своему здоровью – лучшая защита в жаркую летнюю погоду. Это была информация о погоде на сегодня. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Среди студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Прямой авиарейс связал столицу Беларуси и Чебоксары. Женский форум прошел в Кыргызстане. А также новости из России и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Прямой авиарейс связал Минск и Чебоксары. Теперь добраться из города в город можно быстро и без пересадок. Подробности у Юлии Славинской.
2: За 2 часа 10 минут теперь можно добраться от Минска до Чебоксар. За это время самолет преодолевает расстояние в 1400 километров. Раньше прямого авиасообщения между городами не было, и путь занимал до 20 часов. Новый рейс запустил туристический поток. Жительницы Чебоксар Светлана Иванова и Анна Варламова купили билеты в Беларусь, как только они стали доступны.
3: У нас ребенок построил себе маршрут. Нам, то есть, вместе мы поедем. Хотим посмотреть музеи, театры, ну вот интересные места. Вечерний Минск посмотреть. А нас тут встречают наши друзья, жители Минска. Мы узнали, что есть прямой рейс, и это очень удобно. Нам как раз недалеко до аэропорта.
2: А белорусам есть что посмотреть в Чувашии. Гиды рекомендуют посетить монумент матери-покровительницы и изучить богатую природу края. Рассказывает жительница Чебоксар Светлана Краснова.
4: Чебоксары очень зеленый, город на Волге. Он лидер по выращиванию хмеля. У нас красивая Волга, леса. Добродушный, доброжелательный народ. Всегда рады гостям.
2: Самолет российской авиакомпании вмещает до 180 пассажиров. Летать сюда между Минском и Чебоксарами будут дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Цены на билеты пассажиры оценивают как доступные. В одну сторону перелет обойдется в среднем в 300 белорусских или чуть больше 8 тысяч российских рублей.
0: Кыргызстан.
1: Женский форум в Бишкеке объединил делегатов 10 государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На масштабное событие приехали политики, дипломаты, бизнес-леди и общественные деятели. Асель Усенова расскажет, какие темы были на повестке.
5: В центре внимания роль женщин в политике, экономике и общественной жизни. В Кыргызстане представительницы прекрасного пола активно заявляют о себе. В парламенте республики они занимают около 35% депутатских кресел, а в бизнесе возглавляют 40% предприятий малого и среднего предпринимательства. Опытом продвижения женских инициатив делились и зарубежные гости. Среди них и директор филиала МТРК «Мир в Беларуси» Ольга Шпилевская.
6: 2026 год объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. Это не просто, это такое особое внимание к женщинам. И не только для того, чтобы поднять женщину на пьедестал и рассказать о женщине-труженице, о женщине-маме, но и для того, чтобы еще раз посмотреть на то, какие вопросы, какие проблемы волнуют белорусских женщин и помочь решить их.
5: Острыми проблемами по-прежнему остаются гендерное неравенство и социальные стереотипы. Особенно активно на полях форума обсуждали современные вызовы, говорит заместитель генерального секретаря ШОС Пяо Янфань.
7: Сегодня, когда мы вступаем в эру цифровой экономики, мы должны обращать повышенное внимание на увеличивающийся гендерный цифровой разрыв и целенаправленно готовить наших женщин к работе с большими данными и искусственным интеллектом, поддерживать женские инновационные стартапы.
5: Официальную повестку форума разбавила яркая культурная программа. Гостям представили национальное наследие Кыргызстана. Одним из самых зрелищных моментов стал показ этнической моды.
0: Россия.
1: В Ленинградской области вернули в природу серых балтийских тюленей. В привычную среду обитания животных отпустили в бухте Окуневая. За первым в этом году выпуском наблюдала Ксения Богомолова.
8: Трех балтийских тюленей отправили в большое плавание по Финскому заливу. Это два самца и самка. Последней дали имя – Пасха. Она самая характерная и дикая среди выпускников. Нашли ее в светлое Христово воскресенье на побережье Финского залива. Истощенного тюлененка сразу доставили машиной в реабилитационный центр. Как итог, за месяц у детенышей на весах плюс 30 килограммов. По словам директора фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, поддержать растущий организм помогло четырехразовое питание жирной атлантической селедкой.
9: Они не были готовы к самостоятельной жизни, потому что их самки, их мамы не успели выкормить до нормальных ростовесовых показателей. У них не было слоя достаточного подкожного жира, и в воде они просто весной замерзали. Они не могли охотиться.
8: Вслед за Пасхой в залив массив уходит 250-й тюлень фонда «Лебяжек». Это самый крупный выпускник и очень компанейский. Для большого плавания ждал своего друга Сестрика. Сооснователь фонда «Друзей Балтийской нерпы» Елена Андреевская уверена, млекопитающие должны взаимодействовать не с людьми, а со своими сородичами.
10: У нас полностью исключены контакты с людьми. Мы с ними не общаемся. Никаких тактильных, нежных, ласковых, да, контактов. У нас нету посещений, у нас нету помощи волонтеров.
8: Бухта Окуневая – традиционное место для тюленьих выпускных. Из нее ластоногие выплывают к местам крупных скоплений своих сородичей. Да и рыбы для охоты в этих вод хватает. Балтийские тюлени занесены в Красную книгу России. Из-за проблем с питанием малоснежных зим и браконьеров они на грани исчезновения. В заливе их осталось около сотни. В центре проходит реабилитацию еще два таких же морских обитателя. Компанию им составляет 20 кольчатых нерп.
0: Казахстан.
11: В Алматинской области начал работу первый в Казахстане медицинский цифровой пункт. Он предназначен для оперативного оказания помощи людям при чрезвычайных ситуациях. Тонкости изучила Тамара Зарипова.
12: Цифровой пункт установлен в месте массового отдыха на территории пляжа Копчегай. В случае экстренной ситуации достаточно нажать кнопку «СОС», чтобы связаться со службой скорой помощи. Специалист дистанционно оценивает состояние человека и при необходимости направляет на место бригаду медиков. После первичной оценки состояния фельдшер объясняет, что делать при острых состояниях, от признаков инфаркта и инсульта до других неотложных случаев, связанных с сердечно-сосудистыми нарушениями. Врач также подсказывает, как использовать оборудование и препараты, говорит врач городской многопрофильной больницы города Ерлан Саржанов.
13: При порезах или переломах можно наложить повязку и оказать первую помощь. Для ожогов предусмотрены специальные стерильные повязки, которые помогают временно защитить поврежденный участок. Если есть подозрение на травму шеи, используется специальный шейный фиксатор, чтобы обездвижить пострадавшего до приезда скорой помощи.
12: Конструкция модуля защищена от внешних повреждений и оснащена системой видео наблюдение с обзором 360 градусов. Стабильную связь обеспечивает спутниковый интернет. Это позволяет медикам оставаться на связи с пациентом круглосуточно, поясняет руководитель управления здравоохранения Алматинской области Ержан Сулейменов.
14: На сегодняшний день данный цифровой модульный пункт является пилотным проектом. Он не имеет аналогов в Республике Казахстан. И по нашим планам до конца года мы планируем оснастить данными аналогичными пунктами, модульными пунктами, все туристические зоны и также все рекреационные зоны, а также на всех трассах республиканского областного значения, где наибольшее количество происходит по статистике ДТП и аварий.
12: Специалисты уверены, цифровой модуль позволяет сократить время реагирования в критических ситуациях, когда каждая минута может быть решающей для жизни и здоровья человека.
0: Беларусь.
11: Из-за аномальной жары в Беларуси объявили красный уровень опасности. Это максимальный показатель. Как спасаются от зноя белорусы в эти дни, узнала Юлия Славинская.
2: В Минске несколько дней подряд плюс 33. А в отдельных районах страны, по прогнозам синоптиков, температура превысит 38 градусов. Люди меняют планы и съезжаются на ближайшие пляжи. Комсомольское озеро – один из крупнейших в Минске водоемов. Буквально на каждом метре разбиты места для отдыха, говорят отдыхающие минчане Александр Коростик и Татьяна Прихач.
15: На суше минут 10, минут 20, там, где хорошо, вода чистая, но людей много, конечно, вообще.
16: Квартира маленькая у меня, поэтому дома жарко, да. А здесь очень хорошо, приятно.
2: По всей Беларуси организовано почти 500 официальных мест купания. На них обязательно дежурит освод. Сейчас команда спасателей работает круглосуточно. В разгар сезона участили случаи гибели от утопления, рассказывает начальник управления Генпрокуратуры Республики Беларусь Виктория Финевич.
17: С начала года уже утонуло 6 детей. Только за последние 2 недели на водоемах погибло 4 несовершеннолетних, в том числе из-за недосмотра взрослых. Чтобы избежать подобных трагедий, Генеральная прокуратура просит родителей организовать досуг для своих детей, не допускать их нахождения на водоемах без присмотра взрослых.
2: Врачи рекомендуют в такую жару пересмотреть питьевой режим, пить как можно больше воды, правильно организовать микроклимат в квартире. Легче переносить жару поможет регулярная влажная уборка и прохладный душ 2-3 раза в день. Такие меры снизят тепловую нагрузку на организм. Метеорологи подчеркивают, это не разовый всплеск, а устойчивый жаркий период. По прогнозам, аномальная жара задержит в Беларуси на 5-7 дней.
11: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: фикре.
1: Продолжаем наш эфир. Вы на волне 102.2 FM. Сегодня поговорим об энергетиках на страницах рубрики «Здоровье». Напряженный ритм жизни, отсутствие полноценного отдыха – основные причины, по которым подростки и взрослые люди обращаются к разным стимуляторам. Некоторым помогает взбодриться контрастный душ, другим – спорт или чашка крепкого кофе. Среди современных вредных пристрастий, помогающих на время почувствовать себя бодрым, можно выделить частое употребление энергетиков. Прежде чем устранять усталость с помощью таких напитков, стоит разобраться, существует ли польза и в чем их вред. Итак, энергетик – это напиток, стимулирующий возникновение чувства бодрости и повышающий умственную активность. Основная цель энергетических напитков – это заставлять тело и мозг работать в интенсивном режиме, убрав чувство усталости. Появились антиседативные коктейли в 1938 году. Первым их представителем был изотоник Лукозет, предназначавшийся для стимулирования спортсменов. Общественный эффект продукт дал, но затем атлеты оказались в больнице с пищевым отравлением. Производство энергетика прекратили на длительный срок. В 1994 году появилась компания Red Bull, которая предложила на первый взгляд качественную продукцию, ставшую впоследствии одной из самых востребованных на рынке энергетиков. Отравлений напиток не вызывал, поэтому становился все более популярным. Постепенно возникали другие фирмы, выпускающие стимуляторы, и на сегодняшний день их зафиксировано более сотни. Проводится множество исследований относительно последствий употребления коктейлей, вызывающих прилив сил и эйфорию. Некоторые убеждены, что они не вреднее обычной сладкой газировки. Другие доказывают, что в банках содержится вещество, вызывающее привыкание и зависимость. Тем не менее, врачи предупреждают, что частое употребление таких средств может стать причиной проблем с сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной системами. Зафиксированы даже смертельные исходы передозировкой энергетикам.
2: Влияние энергетиков на организм человека обусловлено свойствами компонентов, содержащихся в коктейлях бодрости. В состав каждой порции входит большое количество сахарозы и глюкозы. Первое – это основное питательное вещество организма, которое образуется при расщеплении дисахаридов и крахмала. Они поступают вместе с пищей. Второе – обычный сахар. Дополнительно добавляют разные психостимулирующие вещества. В состав энергетика входят такие ингредиенты. Кофеин содержится во всех энергетиках и является самым известным психостимулятором. Кофеин снижает сонливость, ускоряет пульс, поднимает давление, активизирует мозговую деятельность, но лишь при определенной дозировке. Таурин. Одна банка энергетического коктейля содержит до 1000 мг таурина, при том, что в сутки стоит ограничиться суммарными 400 мг. Аминокислота накапливается в мышечных тканях и при нормальном ее количестве улучшает работу сердца. Избыточное количество таурина никак не влияет на чувство бодрости. Л-карнитин. Вещество ускоряет обменные процессы и снижает мышечную утомляемость. Витамины В нужны для нормальной работы головного мозга. В составе энергетиков находится такое количество витаминов, которое превышает дневную дозу на 360 или же 2000%. Невзирая на это, ненужные вещества удаляются из организма естественным путем, не оказывая на него негативного воздействия. Тем не менее, их наличие в энергетических напитках также не оправдано, как и наличие таурина.
1: Принято считать, что при употреблении энергетиков пополняются энергетические ресурсы организма. Но это неправда. Энергетические напитки стимулируют сердце, сосуды, нервную и эндокринную системы. Вследствие этого организм испытывает серьезный стресс и начинает работать с повышенной нагрузкой, выпуская в кровь большие дозы адреналина. Последний вызывает гиперактивность. В этом состоянии значительно ухудшается износоустойчивость организма, снижается ресурс внутренних органов. Производители энергетиков утверждают, что их продукция повышает работоспособность, высвобождая энергию внутренних резервов организма. К примеру, глюкоза, как и другие углеводы, быстро всасывается в кровь, принимает участие в окислительных процессах

0: массу бесполезных и вредных веществ. Одна порция напитка включает большую дозу кофеина, сравнимую с 3 чашками кофе, а также 14 чайных ложек сахара. Врачи убеждены, что частое потребление энергетических коктейлей вызывает бессонницу, утомление, проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами, быстрое истощение ресурсов организма. Вред от энергетиков превышает пользу.
1: Стимуляторы на основе кофеина и аминокислот вредят здоровью, преждевременно изнашивая организм и угнетая работу всех систем. Меньшее зло, которое они причиняют, это нарушение кислотности во рту и разрушение зубной эмали. В ряде случаев после употребления энергетических коктейлей наблюдаются аллергические реакции разной интенсивности. При частом приеме и передозировке напитков у человека истощаются внутренние резервы организма, угнетается нервная система, что приводит к упадку сил, раздражительности, депрессии, летальному исходу, бессоннице, инфаркту, повышению давления, гипергликемии, диабету, конвульсиям, отравлению химикатами, входящими в состав продукта, а также коме.
0: Как минимум, энергетики приводят к появлению кариеса, снижению иммунитета и росту количества сахара в крови. Такие напитки истощают нервную систему, вследствие чего человек плохо себя чувствует, у него снижается работоспособность, возникает депрессия, необоснованная раздражительность. Энергетические напитки противопоказаны маленькому ребенку и подростку до 16 лет, женщине при беременности и для людей с гастритом, панкреатитом, другими болезнями поджелудочной железы и желудка, язвенников, пожилых людей, эпилептиков, людей с травмами, тромбоплебитом, диабетом, больных патологиями сердечно-сосудистой системы, глаукомы, гипертоников, людей с нарушениями сна, повышенной возбудимостью.
1: Одна порция сладкого энергетика в неделю здоровому человеку старше 18 лет не навредит. Но если пить энергетики чаще и в больших дозировках, увеличится риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета второго типа. Пейте меньше энергетиков и берегите свое здоровье, а также оставайтесь с нами на волне 102.2.
2: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. 13 по 15 октября текущего года в Таджикистане с участием спасательных подразделений стран-членов Организации договора о коллективной безопасности пройдут специальные международные спасательные учения «Скала-2026». Основной темой учений станет ликвидация чрезвычайных ситуаций при разрушительном землетрясении. Целью мероприятия является усиление координации совместных действий, повышение уровня готовности и обмен опытом между спасательными подразделениями участвующих стран. В ходе учений будут совершенствованы координация совместных действий между спасательными подразделениями, знания и навыки специалистов, а также состоится обмен опытом в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. В учениях примут участие специальные спасательные группы из стран-участниц, которые продемонстрируют современные методы поиска, спасения и оказания помощи пострадавшим. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: чем взрослый. Например, вы все читаете в новостях, что периодически маленьких детей оставляют в закрытых машинах. И пока мама на 5-10-15 минут ушла в торговый центр, ребенок в это время погибает от теплового удара. Поэтому заботьтесь в первую очередь о детях, чтобы у ребенка была вода, панамка и что-нибудь прохладное рядом. Кроме детей, еще риску получить тепловой удар подвержены люди старшего возраста, потому что у них терморегуляция, во-первых, слабее в силу лет, а во-вторых, люди с каждым годом теряют жидкость. Например, к 70 годам мужчина теряет 30% воды внутри тканей, женщина 50%. За счет этого внутренние органы содержат малое количество жидкости, и из-за тепла эта жидкость, которая есть, быстро сгущается, и приходится им либо пить воду, либо состояние резко ухудшается. Кроме этого, подвержены повышенному риску теплового удара люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую очередь с гипертонией, потому что в начале нагрева артериальное давление повышается до значительных цифр. У любого человека, у гипертоника особенно. Хотя при обмороке происходит снижение, например, 60 на 0, то есть есть феномен нуля, когда при перегреве нижнее давление не определяется совершенно. То есть капилляры расширены, человек стоять на ногах не может, и к нему возвращается сознание только лежа, особенно если конечность его приподнята. Подытоживая сказанное, я скажу, что пейте воду, держите воду при себе, старайтесь меньше находиться на солнце, прогнозируйте, сколько вы будете находиться на солнце, где вы можете охладиться, либо зайти в помещение, в магазин с кондиционером. Не стесняйтесь потеть, не стесняйтесь зайти в кафе, где посидеть у работающего кондиционера, попросить что-нибудь холодненькое попить. Смотрите за своими детьми, потому что ребенок, который с вами находится, может получить тепловой удар тогда, когда вы еще даже не почувствовали никаких признаков, что вы перегреваетесь.
1: Повышение температуры тела, покраснение кожного покрова, усиление потоотделения, учащение дыхания и пульса, головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота и рвота. В тяжелых ситуациях потеря сознания и судороги являются основными признаками солнечного и теплового удара. Отмечу, что также существует три разновидности последствий солнечного и теплового удара. – В первом случае может остановиться дыхание и сердце, во втором – остановка сердца и кома, в третьем – появление галлюцинаций, бреда и даже паралич. Что касается профилактики, в жаркие солнечные дни лучше носить легкую одежду, которая не должна препятствовать испарению пота. Голову стоит защищать легкими светлыми головными уборами или зонтом. В жаркую погоду головной убор смачивать водой. Рекомендуется глаза защищать темными очками. Необходимо регулярно принимать прохладные, не холодные напитки. Жажду предпочтительно утолять, используя подсоленную воду или воду с лимоном. Зеленый чай – не сладкий сок. Запрещается употреблять кофе для утоления жажды. При приеме солнечных ванн в горизонтальном положении голова должна быть чуть приподнята, лицо накрыто шляпой или полотенцем. Нельзя играть на открытом солнце в футбол, волейбол и другие подвижные игры. При активных движениях опасность получить солнечный удар возрастает. Необходимо избегать длительных работ или пребывания на солнцепеке. На улице нужно избегать солнечных мест, находясь преимущественно в тени. Без особых причин в очень жаркую погоду не стоит выходить из дома или же делать это до 12 часов и после 4-5 часов вечера. На отдыхе стоит пользоваться солнцезащитными кремами, не находиться под прямыми лучами солнца, не употреблять алкоголь и жирные продукты. Человеку зачастую бывает плохо жарким летом в переполненных автобусах или маршрутках. В таком случае можно воспользоваться небольшим лайфхаком. Заранее купить бутылочку с водой из холодильника и, находясь в транспорте, прикладывать ее к шее, сбоку, к еремной вене. Так кровь будет попадать в головной мозг охлажденной. Делать это стоит без наличия.

Слушайте русский блог радио Садовой Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoydushanbe.tj.

0: эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM, это радио «Садой Душамбе», у микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием наследия арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушаете новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Путешествие по миру. Беларусь.
1: В Беларуси в национальном летнем лагере «Зубрёнок» началась международная смена. В этом году по приглашению президента республики на берег озера Нарыч приехали школьники из Египта, Зимбабве и Алжира. Татьяна Морозова побывала на открытии смены.
2: Есть дипломатия большая, с флагами, переговорами и протоколом, а есть маленькая. Она начинается с того, что дети из разных стран пытаются произнести имена друг друга без акцента. Именно так сегодня открылась международная смена в Зубрёнке. Белорусский, русский и английский языки перемешались так же естественно, как смех. Для этих ребят здесь начинается история, которую спустя годы будут вспоминать по фотографиям, песням у костра и случайно найденным лагерным значкам, говорит школьница из Египта Джесиана Надер.
3: I think it's a very beautiful country.
4: У вас великолепная страна с красивой природой и потрясающей культурой. Меня впечатляет ваша история, особенно архитектура. Я горда, что смогла приехать сюда в гости и самой убедиться, насколько белорусы радушны.
2: Эта смена особенная даже по меркам Зубрёнка. Здесь отдыхают талантливые школьники, перспективные спортсмены и юные артисты, рассказывает куратор группы детей из Зимбабве Фангаиши Тендере.
4: Зимбабве и Беларусь – хорошие партнеры, поэтому мы здесь. Нас пригласил ваш президент. Нас очень хорошо встретили, и детям здесь очень комфортно.
2: Для белорусских школьников попасть в Зубрёнок – как выиграть национальный конкурс. Он никогда не был обычным лагерем. С конца 60-х годов прошлого века сюда направляют лучших. И эта традиция сохраняется, говорит директор Национального детского центра Зубрёнок Татьяна Осмоловская.
5: Несмотря на то, что коммуницируют через переводчиков, переводчиками работают у нас студенты Белорусского государственного университета, в кратчайшее время знакомства уже общаются и в рамках мероприятий не чувствуют никакого дискомфорта или какого-то барьера языкового.
2: В Зубрёнок каждый год приезжают школьники из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Здесь проходят международные образовательные программы, молодежные форумы и профильные смены. Только за последние годы белорусский лагерь принял тысячи иностранных детей. И география расширяется.
0: Таджикистан.
1: В Хавалинге начался туристический сезон. Этот район в Таджикистане славится горным воздухом, целебными источниками и своей историей. В прошлом году место посетили свыше 70 тысяч туристов. Среди них и Зарина Абдназарова.
6: Хавалинг в переводе с таджикского значит «солнечная долина». Она самая высокогорная в Хатлонской области, на юге Таджикистана. И сегодня регион считается отдаленным. Хотя в 8 веке здесь кипела жизнь густонаселенного города Мунг. Амирхон Саидзода, директор историко-географического музея Хавалингского района, гордо заявляет, что впервые нога человека ступила сюда миллион лет назад. И это приковывает Хавалингу внимание ученых со всего мира.
7: Исторический памятник Кулдара – это самая древняя стоянка людей в Центральной Азии. В Хавалинге было раскопано 48 слоев почв. В Кулдаре на 11 и 12 слое выявили поселение Нижнего Палеолита.
6: Один из новых маршрутов на юге Таджикистана посвящен предводителю народного восстания против властителей Бухарского эмирата в 19 веке Вассе. В честь него в Хавалинге открыли музей-заповедник. Заведует им правнук того самого героя Вассе – Зиявюддин Раджабалиев.
8: Здесь представлены орудия труда, которые стали и оружием борьбы. Обычные крестьяне, будучи безоружными, брали эти тяпки, мотыги.
6: Люди здесь чтят традиции и передают умения из поколения в поколение. Многое в быту живет до сих пор. Например, с помощью усьмы девушки красят ресницы, брови и волосы уже не одно столетие. Надо выжать сок из этого растения и нанести. А Казби Бабаназарова советует эту природную косметику. И полезно, и красиво, уверяет она.
9: Усьма делает цвет насыщеннее, выразительнее, в ней много микроэлементов и витаминов. Сок усьмы также стимулирует рост волос.
6: Солнечный край сейчас больше известен как прохладный Хувалинг. Когда другие районы изнывают от жары, этот словно находится в тени вековых чинар, о которых ходят легенды. И это еще одна причина притяжения туристов.
0: Лица мира. Армения.
1: В Армении после капитального ремонта открылся музей народного художника Гера Абегяна. Теперь здесь разместили и экспозицию, посвященную основоположнику армянского импрессионизма. На открытии побывала Наира Бадалян.
10: Музей получил вторую жизнь. За несколько месяцев здесь полностью обновили выставочные пространства, системы освещения и хранения. При этом главную ценность – коллекцию Гера Абегяна – бережно сохранили. Еще при жизни Абегян все произведения из своей мастерской передал родному городу. И они легли в основу музея, открытого в 1990 году. Директор Национальной галереи Армении Марина Акопян рассказала, что в обновленном пространстве теперь также можно посетить и зал земляка Абегяна Яришета Девосяна, который дополнили редкими архивными материалами.
11: Это совершенно новый концептуальный подход. Посетитель, заходя в музей, получает представление не только о творчестве художников, но и об истории всего региона. Мы дополнили зал Девосяна и его сам самыми известными произведениями. Совсем недавно они экспонировались во Франции.
10: Личные фотографии, записные книжки, документы и письма позволяют по-новому взглянуть на судьбу Яришета Девосяна. Руководитель музея имени Гера Абегяна Манушак Ованесян рассказала, что после смерти художника в 1936 году его супруга передала архивы в Национальную галерею, где они долгие годы хранились в фондах. Теперь значительная часть материалов экспонируется.
12: Мы увидели не только мастера, но и человека, хорошего друга, семьянина. Именно благодаря архиву удалось подробнее узнать о истории его знакомства с будущей супругой Жюстиной.
10: Во время учебы в Московском училище живописи и ваяния из отчества Тадевосян попал в мастерскую русского художника Василия Поленова и вскоре стал частым гостем в его доме. Руководитель отдела организации выставок Национальной галереи Армении Виген Галстян рассказал, что именно там он познакомился с гувернанткой Жюстиной Неф, ставшей его женой.
13: В конце 19 века он одним из первых в Российской империи представил произведения в технике пуантилизма, а как педагог оказал огромное влияние на развитие художественной школы всего Кавказа. Тадевосян стал одним из основателей и первых профессоров Академии художеств Грузии.
10: В рамках государственной программы Национальной картинной галереи Армении в стране отремонтируют 14 ее филиалов. Следующим откроется музей в Джермуке. Реставрационные работы там планируют закончить до конца этого года.
0: Мировые события. Россия.
1: Сады и парки Петергофа снова в цвету. В музее-заповеднике под открытым небом завершается высадка летних растений. Софья Краева наблюдала за процессом.
14: Исторически достоверными могут быть не только костюмы или интерьеры, но и цветники. Именно такими их делают в Петергофе, подбирают растения по сохранившимся описаниям и фотографиям. Облик клумб меняют несколько раз в год, как это делали в царские времена. Сейчас высаживают летнецветущие растения – петунии, бегонии, лианы. Всего около 220 тысяч саженцев, 200 разных видов. Объясняет заведующий сектором парк Александрия отдела заповедных территорий Государственного музея-заповедника Петергоф Ольга Васильева.
15: Иногда подсаживаем их к многолетним растениям для того, чтобы наш сад был садом непрерывного цветения и радовал нас и посетителей до осени.
14: Перед посадкой почву обязательно удобряют. Проводить работы стараются в облачную погоду, чтобы саженцы не обожгло яркое солнце. А дальше подкормка и своевременный полив. Среди многолетних растений в Петергофе сейчас активно цветут пионы, старожилы парка Александрии. Рассказывает специалист по музейным исследованиям Государственного музея-заповедника Петергоф Ольга Горкуша.
16: Мы хорошо знаем по историческим...

0: дӯстони азизи идомаи барномаи мусиқӣ озмунии навои дилошуб мустақиман аз садои душанбе. Дар бахши аввал мо аз ҳунармандоне ки дар жанри эстрада суруд сабт карданд интихоб кардем. яке аз ин оҳанго таҳти рақами якум ҷаҳонгир зарипов ин суруд соли 2025 сабт шудааст. нишонаи рустам чанд лаҳза пеш ин таронаро гӯш кардем. соли 2025 сабт шудааст. ганҷинаи тоҳирӣ оҳанги сабум, яъне охирин, соли 2026 сабт шудааст ин тарона. ана ҳамин буд оҳангҳои бахши аввали барномаи мусиқии озмунии навои дилошуб, ки ягон нафар ғолиб ва соҳиби 60 сомони маблағ мукофотпуле ки буд нагардид. рӯафтода намешавем. пас аз чанд лаҳза боз мо бармегардем ва суҳбатро дар бахши думи барнома идома медиҳем. аз ҳунармандони хориҷи кишвар интихоб карда аз коргардони мо порчае гӯш мекунед. агар медонед, мешиносед, занг бизанед ё бинависед. ғолиб имкон дорад ба дӯстон пайғом бо яке аз ин таронаҳо бирасонад. дар бахши охирини барнома низ ғолибро боз як тӯҳфаи дигар интизор аст. оҳангҳое ки мо аз хазинаи тиллоии радио интихоб кардем барои шумо. яъне сину сол, табу завқи шунавандаҳоро мо ҳатман дар ҷобаҷокунии бахшҳо ба инобат мегирем. инак бахши иттилоотии хабар дар пешниҳоди ҳамкорони мо аз бахши русӣ барнома.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
2: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В 2026 году в Таджикистане состоится очередное заседание Совета министров внутренних дел стран Содружества независимых государств. Проведение мероприятия запланировано в городе Душанбе. Ожидается, что в рамках встречи будут обсуждены перспектива приоритетного сотрудничества Министерства внутренних дел Содружества независимых государств, реализация межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также актуальные вопросы сотрудничества Министерств внутренних дел стран-участников Содружества независимых государств. Отметим, что Совет министров внутренних дел СНГ является одной из ключевых межгосударственных площадок для координации совместных действий в сфере правопорядка и безопасности. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
3: صدای دوشنبه تقدیم می‌دارد. برنامه موسیقی و فراغتی نوای دلاشوب را با برنامه‌های مستقیم رادیوی صدای دوشنبه باشد.
0: دوستان عزیز، با اونهایی که تازه با ما پیوستند дуруд мегӯем. рӯзатон хуш бошад. садои душанбе боз барномаи мустақими хешро идома медиҳад. ин барномаи мусиқии озмуни навои дилошуб аст. мо мегузарем ба бахши думи барнома. аз ҳунармандони хориҷи кишвар порчае аз сурудҳо интихоб кардем. ин мусиқиро шумо мешунавед. агар медонед, мешиносед ё занг бизанед ё бинависед. инак гӯш мекунем.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Вы на волне 102.2 FM, это радио Садой Душанбе, у микрофона Ангелина Салихова. К наиболее важным событиям к этому часу. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан, Федеративной Республики Германия Имамуддин Саторов встретился с руководителем управления Азии и Тихоокеанского региона Федерального министерства иностранных дел Германии. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений Таджикистана и Германии. Также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения двухстороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В рамках заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене состоялась презентация резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Международное десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений 2027-2036», принятой 25 июня текущего года по инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона. В ходе выступления постоянный представитель Республики Таджикистан при ОБСЕ Манучер Джубир подробно ознакомил участников заседания с содержанием и ключевыми целями резолюции, а также подчеркнул значение данной глобальной инициативы для укрепления мира, продвижения диалога и солидарности между поколениями. Кроме того, он призвал государства-участников ОБСЕ внести вклад в реализацию целей десятилетия посредством конструктивного сотрудничества и продвижения современных инициатив. В Союзе писателей Таджикистана состоялось мероприятие, посвященное жизни и творчеству выдающейся таджикско-персидской поэтессы Робии Балхи, чье 1050-летие в следующем году будет отмечаться на международном уровне в соответствии с резолюцией ЮНЕСКО. Председатель Союза писателей Низом Касим отметил, что в своих ежегодных посланиях Маджлиси Оли в обращениях к народу президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон придает особое значение вопросам воспитания духовного самосознания, чувства патриотизма, уважения к историческому прошлому и заслугам предкам. В деле предварения в жизнь этой высокой цели высокая роль отводится литературе. Именно благодаря гуманитарной политике правительства страны под мудрым руководством лидера нации в период государственной независимости новый импульс получили возрождение и популяризация богатого, но со временем преданного забвению творческого наследия поэтов далекого прошлого. Робия Балхи тому убедительный пример. На встрече выступили директора философских наук, которые представили доклады, посвященные жизни и творчеству поэтессы. Члены Союза писателей, ученые, литературоведы предложили учредить литературную премию имени Робии Балхи и создать парк в ее честь. По ее словам, рудаки называют отцом таджикско-персидской поэзии, то Робию Балхи по праву можно считать ее матерью. Она была и остается звездой первой величины на небосклоне поэзии. Молодежная сборная Таджикистана до 20 лет под руководством Рустама Ходжаева провела второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Маскате. Соперником нашей команды вновь стала молодежная сборная Омана. Встреча прошла 12 июля и завершилась победой молодежки Таджикистана со счетом 2-1. Авторами забитых мячей в составе нашей сборной стали Зариф Зарифзода и Азизбек Муратов. Отметим, что первый контрольный матч между командами состоялся 3 днями ранее и завершился он победой молодежной сборной Омана с результатом 2-1. Национальный банк Таджикистана с целью бухгалтерского учета и оплаты таможенной пошлины определил официальный курс иностранной валюты. $1 США равняется 9 саманей 25 дирамам, 1 евро 10 саманей 57 дирамам и 1 российский рубль 12 дирамам. Вы слушали новости на радио Садой Душанбе. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Ойо дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

Ну и немного о погоде. Сегодня в Таджикистане небольшая, местами переменная облачность без осадков. Об этом сообщает агентство по гидрометеорологии республики. В Горно-Бадахшанской автономной области сегодня переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами с усилением до 10-15 метров в секунду. Температура на западе ночью от 14 до 19 градусов тепла, местами до 23-21. Днем от 31 до 36 градусов тепла, на востоке ночью от 3 до 8, днем от 11 до 16 градусов тепла. В Сагдийской области также переменная облачность, однако местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 23 до 25 градусов тепла, днем от 37 до 42. В предгорьях ночью от 18 до 23 градусов тепла, днем от 30 до 35. В Хатлонской области небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 23 до 28 градусов тепла. Днем от 37 до 42. В предгорьях ночью от 18 до 23 градусов тепла. Днем от 30 до 35. По районам республиканского подчинения переменная облачность, в долинах без осадков. В горных районах местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура в долинах ночью от 21 до 26 градусов тепла, днем от 33 до 38. В горах ночью от 18 до 13 градусов тепла, днем от 29 до 34. По городу Душанбе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью от 23 до 25 градусов тепла, днем от 35 до 37.

Сегодняшняя погода в Таджикистане сохраняется достаточно жарко. В ряде регионов температура воздуха достигнет 40-42 градусов. Такие условия могут стать серьезным испытанием для организма. Поэтому важно соблюдать простые правила, которые помогут сохранить хорошее самочувствие. Прежде всего, следите за питьевым режимом. В сильную жару человек теряет больше жидкости и минеральных солей через пот. Если вовремя не восполнять этих запасы, может появиться слабость, головокружение, головная боль и быстрая утомляемость. Пейте чистую воду небольшими порциями в течение всего дня. Не стоит ждать появления сильной жажды. Это уже один из первых признаков нехватки жидкости. Также полезно включать в рацион продукты с высоким содержанием воды, а именно огурцы, помидоры, арбузы, дыни и другие сезонные овощи и фрукты. По возможности избегайте пребывания под прямыми солнечными лучами с 11 дня до 4 дня. Именно в это время солнце наиболее активно, а риск перегрева и солнечного удара значительно возрастает. Если необходимо выйти на улицу, надевайте легкую одежду светлых тонов из натуральных тканей, головной убор и при необходимости солнцезащитные очки. В такую погоду особенно важно правильно распределять физические нагрузки. Работу на дачном участке, строительство, спортивные тренировки или же длительные прогулки лучше перенести на раннее утро или поздний вечер, когда воздух становится уже более прохладным. Если вы все же работаете на улице, обязательно делайте регулярные перерывы в тени и чаще пейте воду. Жара создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Людям с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и хроническими болезнями рекомендуется особенно внимательно следить за своим состоянием. Если врач назначил лекарства, принимайте их строго по рекомендации и не пропускайте прием. Отдельное внимание стоит уделить питанию. В жаркие дни лучше отказаться от тяжелой, жирной и слишком острой пищи. Она требует больше затрат энергии на переваривание и может усилить чувство дискомфорта. Предпочитание лучше отдавать легким супам, овощам, салатам, кисломолочным продуктам, нежирному мясу, рыбе и свежим фруктам. Сегодня в горных районах местами возможны кратковременные дожди и грозы. Если вы отправляетесь в горы или на природу, заранее ознакомьтесь с прогнозом погоды. Также не забывайте заботиться о детях и пожилых людях. Они тяжелее переносят высокие температуры и нуждаются в особом внимании. Следите, чтобы они регулярно пили воду, не находились долго под солнцем и отдыхали в прохладном помещении. Если вы почувствовали сильную слабость, головокружение, тошноту, учащенное сердцебиение, спутанность сознания или потерю координации, это могут быть признаки теплового удара. Необходимо немедленно перейти в прохладное место, выпить воды, приложить прохладный компресс к лбу или шее. Если состояние не улучшается, следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Пусть сегодняшний день будет безопасным и комфортным. Берегите себя, соблюдайте питьевой режим, не допускайте перегрева и помните, внимательное отношение к своему здоровью – лучшая защита в жаркую летнюю погоду. Это была информация о погоде на сегодня. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227 61 50.

Мое любимое время года – июнь, начало лета, когда все еще впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь, и верить, что впереди все лето, а позади вся зима. Лето на 102.2 FM.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душанбе». У микрофона Ангелина Салихова. В соответствии с графиком проведения праздников и юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских мероприятий и народных традиций в Республике Таджикистан на 2026 год, утвержденным распоряжением президента Республики Таджикистан, в октябре в Таджикистане состоится республиканский конкурс «Лучший знаток произведений лидера нации». Конкурс будет проведен по инициативе государственного учреждения «Национальная библиотека» исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан. Среди студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Конкурс будет проведен с целью чествования славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения многогранной деятельности президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона на пути формирования государства и укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого таджикского государства в новых исторических условиях, всестороннего изучения политической школы лидера нации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

Хотите поздравить близкого вам человека? Или, возможно, проголосовать за любимого исполнителя в нашем хит-параде? Или заказать свою любимую песню в нашем эфире? Звоните по телефонам 227-61-52, 227-61-72. А также отправляйте сообщение на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. 800-110-122.

Этот воздух, как фото густой, это летнее платье тебя к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как фото густой, это летнее платье.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Прямой авиарейс связал столицу Беларуси и Чебоксары. Женский форум прошел в Кыргызстане. А также новости из России и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Прямой авиарейс связал Минск и Чебоксары. Теперь добраться из города в город можно быстро и без пересадок. Подробности у Юлии Славинской.
2: За 2 часа 10 минут теперь можно добраться от Минска до Чебоксар. За это время самолет преодолевает расстояние в 1400 километров. Раньше прямого авиасообщения между городами не было, и путь занимал до 20 часов. Новый рейс запустил туристический поток. Жительницы Чебоксар Светлана Иванова и Анна Варламова купили билеты в Беларусь, как только они стали доступны.
3: У нас ребенок построил себе маршрут. Нам, то есть, вместе мы поедем. Хотим посмотреть музеи, театры, ну вот интересные места. Вечерний Минск посмотреть. А нас тут встречают наши друзья, жители Минска. Мы узнали, что есть прямой рейс, и это очень удобно. Нам как раз недалеко до аэропорта.
2: А белорусам есть что посмотреть в Чувашии. Гиды рекомендуют посетить монумент матери-покровительницы и изучить богатую природу края. Рассказывает жительница Чебоксар Светлана Краснова.
4: Чебоксары очень зеленый, город на Волге. Он лидер по выращиванию хмеля. У нас красивая Волга, леса. Добродушный, доброжелательный народ. Всегда рады гостям.
2: Самолет российской авиакомпании вмещает до 180 пассажиров. Летать сюда между Минском и Чебоксарами будут дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Цены на билеты пассажиры оценивают как доступные. В одну сторону перелет обойдется в среднем в 300 белорусских или чуть больше 8 тысяч российских рублей.
0: Кыргызстан.
1: Женский форум в Бишкеке объединил делегатов 10 государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. На масштабное событие приехали политики, дипломаты, бизнес-леди и общественные деятели. Асель Усенова расскажет, какие темы были на повестке.
5: В центре внимания роль женщин в политике, экономике и общественной жизни. В Кыргызстане представительницы прекрасного пола активно заявляют о себе. В парламенте республики они занимают около 35% депутатских кресел, а в бизнесе возглавляют 40% предприятий малого и среднего предпринимательства. Опытом продвижения женских инициатив делились и зарубежные гости. Среди них и директор филиала МТРК «Мир в Беларуси» Ольга Шпилевская.
6: 2026 год объявлен в Беларуси годом белорусской женщины, и это не просто. Это такое особое внимание к женщинам. И не только для того, чтобы поднять женщину на пьедестал и рассказать о женщине-труженице, о женщине-маме, но и для того, чтобы еще раз посмотреть на то, какие вопросы, какие проблемы волнуют белорусских женщин и помочь решить их.
5: Острыми проблемами по-прежнему остаются гендерное неравенство и социальные стереотипы. Особенно активно на полях форума обсуждали современные вызовы, говорит заместитель генерального секретаря ШОС Пяо Янфань.
7: Сегодня, когда мы вступаем в эру цифровой экономики, мы должны обращать повышенное внимание на увеличивающийся гендерный цифровой разрыв и целенаправленно готовить наших женщин к работе с большими данными и искусственным интеллектом, поддерживать женские инновационные стартапы.
5: Официальную повестку форума разбавила яркая культурная программа. Гостям представили национальное наследие Кыргызстана. Одним из самых зрелищных моментов стал показ этнической моды.
0: Россия.
1: В Ленинградской области вернули в природу серых балтийских тюленей. В привычную среду обитания животных отпустили в бухте Окуневая. За первым в этом году выпуском наблюдала Ксения Богомолова.
8: Трех балтийских тюленей отправили в большое плавание по Финскому заливу. Это два самца и самка. Последней дали имя – Пасха. Она самая характерная и дикая среди выпускников. Нашли ее в светлое Христово воскресенье на побережье Финского залива. Истощенного тюлененка сразу доставили машиной в реабилитационный центр. Как итог, за месяц у детенышей на весах плюс 30 килограммов. По словам директора фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, поддержать растущий организм помогло четырехразовое питание жирной атлантической селедкой.
9: Они не были готовы к самостоятельной жизни, потому что их самки, их мамы не успели выкормить до нормальных ростовесовых показателей. У них не было слоя достаточного подкожного жира, и в воде они просто весной замерзали. Они не могли охотиться.
8: Вслед за Пасхой в залив залив уходит 250-й тюлень фонда «Лебяжек». Это самый крупный выпускник и очень компанейский. Для большого плавания ждал своего друга Сестрика. Сооснователь фонда «Друзей Балтийской нерпы» Елена Андреевская уверена, млекопитающие должны взаимодействовать не с людьми, а со своими сородичами.
10: У нас полностью исключены контакты с людьми. Мы с ними не общаемся. Никаких тактильных, нежных, ласковых, да, контактов. У нас нету посещений, у нас нету помощи волонтеров.
8: Бухта Окуневая – традиционное место для тюленьих выпускных. Из нее ластоногие выплывают к местам крупных скоплений своих сородичей. Да и рыбы для охоты в этих вод хватает. Балтийские тюлени занесены в Красную книгу России. Из-за проблем с питанием малоснежных зим и браконьеров они на грани исчезновения. В заливе их осталось около сотни. В центре проходит реабилитацию еще два таких же морских обитателя. Компанию им составляет 20 кольчатых нерп.
0: Казахстан.
11: В Алматинской области начал работу первый в Казахстане медицинский цифровой пункт. Он предназначен для оперативного оказания помощи людям при чрезвычайных ситуациях. Тонкости изучила Тамара Зарипова.
12: Цифровой пункт установлен в месте массового отдыха на территории пляжа Копчегай. В случае экстренной ситуации достаточно нажать кнопку «СОС», чтобы связаться со службой скорой помощи. Специалист дистанционно оценивает состояние человека и при необходимости направляет на место бригаду медиков. После первичной оценки состояния фельдшер объясняет, что делать при острых состояниях, от признаков инфаркта и инсульта до других неотложных случаев, связанных с сердечно-сосудистыми нарушениями. Врач также подсказывает, как использовать оборудование и препараты, говорит врач городской многопрофильной больницы города Ерлан Саржанов.
13: При порезах или переломах можно наложить повязку и оказать первую помощь. Для ожогов предусмотрены специальные стерильные повязки, которые помогают временно защитить поврежденный участок. Если есть подозрение на травму шеи, используется специальный шейный фиксатор, чтобы обездвижить пострадавшего до приезда скорой помощи.
12: Конструкция модуля защищена от внешних повреждений и оснащена системой видео наблюдение с обзором 360 градусов. Стабильную связь обеспечивает спутниковый интернет. Это позволяет медикам оставаться на связи с пациентом круглосуточно, поясняет руководитель управления здравоохранения Алматинской области Ержан Сулейменов.
14: На сегодняшний день данный цифровой модульный пункт является пилотным проектом. Он не имеет аналогов в Республике Казахстан. И по нашим планам до конца года мы планируем оснастить данными аналогичными пунктами, модульными пунктами, все туристические зоны и также все рекреационные зоны, а также на всех трассах республиканского областного значения, где наибольшее количество происходит по статистике ДТП и аварий.
12: Специалисты уверены, цифровой модуль позволяет сократить время реагирования в критических ситуациях, когда каждая минута может быть решающей для жизни и здоровья человека.
0: Беларусь.
11: Из-за аномальной жары в Беларуси объявили красный уровень опасности. Это максимальный показатель. Как спасаются от зноя белорусы в эти дни, узнала Юлия Славинская.
2: В Минске несколько дней подряд плюс 33. А в отдельных районах страны, по прогнозам синоптиков, температура превысит 38 градусов. Люди меняют планы и съезжаются на ближайшие пляжи. Комсомольское озеро – один из крупнейших в Минске водоемов. Буквально на каждом метре разбиты места для отдыха, говорят отдыхающие минчане Александр Коростик и Татьяна Прих.
15: На суше минут 10, минут 20, там где хорошо, вода чистая, но людей много, конечно, вообще.
16: Квартира маленькая у меня, поэтому дома жарко, да. А здесь очень хорошо, приятно.
2: По всей Беларуси организовано почти 500 официальных мест купания. На них обязательно дежурит освод. Сейчас команда спасателей работает круглосуточно. В разгар сезона участили случаи гибели от утопления, рассказывает начальник управления Генпрокуратуры Республики Беларусь Виктория Финевич.
17: С начала года уже утонуло 6 детей. Только за последние 2 недели на водоемах погибло 4 несовершеннолетних, в том числе из-за недосмотра взрослых. Чтобы избежать подобных трагедий, Генеральная прокуратура просит родителей организовать досуг для своих детей, не допускать их нахождения на водоемах без присмотра взрослых.
2: Врачи рекомендуют в такую жару пересмотреть питьевой режим, пить как можно больше воды, правильно организовать микроклимат в квартире. Легче переносить жару поможет регулярная влажная уборка и прохладный душ 2-3 раза в день. Такие меры снизят тепловую нагрузку на организм. Метеорологи подчеркивают, это не разовый всплеск, а устойчивый жаркий период. По прогнозам, аномальная жара задержит в Беларуси на 5-7 дней.
11: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: Мир. мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: Продолжаем наш эфир. Вы на волне 102.2 FM. Сегодня поговорим об энергетиках на страницах рубрики «Здоровье». Напряженный ритм жизни, отсутствие полноценного отдыха – основные причины, по которым подростки и взрослые люди обращаются к разным стимуляторам. Некоторым помогает взбодриться контрастный душ, другим – спорт или чашка крепкого кофе. Среди современных вредных пристрастий, помогающих на время почувствовать себя бодрым, можно выделить частое употребление энергетиков. Прежде чем устранять усталость с помощью таких напитков, стоит разобраться, существует ли польза и в чем их вред. Итак, энергетик – это напиток, стимулирующий возникновение чувства бодрости и повышающий умственную активность. Основная цель энергетических напитков – это заставлять тело и мозг работать в интенсивном режиме, убрав чувство усталости. Появились антиседативные коктейли в 1938 году. Первым их представителем был изотоник Лукозет, предназначавшийся для стимулирования спортсменов. Общественный эффект продукт дал, но затем атлеты оказались в больнице с пищевым отравлением. Производство энергетика прекратили на длительный срок. В 1994 году появилась компания Red Bull, которая предложила на первый взгляд качественную продукцию, ставшую впоследствии одной из самых востребованных на рынке энергетиков. Отравлений напиток не вызывал, поэтому становился все более популярным. Постепенно возникали другие фирмы, выпускающие стимуляторы, и на сегодняшний день их зафиксировано более сотни. Проводится множество исследований относительно последствий употребления коктейлей, вызывающих прилив сил и эйфорию. Некоторые убеждены, что они не вреднее обычной сладкой газировки. Другие доказывают, что в банках содержится вещество, вызывающее привыкание и зависимость. Тем не менее, врачи предупреждают, что частое употребление таких средств может стать причиной проблем с сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной системами. Зафиксированы даже смертельные исходы передозировкой энергетикам.
1: Влияние энергетиков на организм человека обусловлено свойствами компонентов, содержащихся в коктейлях бодрости. В состав каждой порции входит большое количество сахарозы и глюкозы. Первое – это основное питательное вещество организма, которое образуется при расщеплении дисахаридов и крахмала. Они поступают вместе с пищей. Второе – обычный сахар. Дополнительно добавляют разные психостимулирующие вещества. В состав энергетика входят такие ингредиенты. Кофеин содержится во всех энергетиках и является самым известным психостимулятором. Кофеин снижает сонливость, ускоряет пульс, поднимает давление, активизирует мозговую деятельность, но лишь при определенной дозировке. Таурин. Одна банка энергетического коктейля содержит до 1000 мг таурина, при том, что в сутки стоит ограничиться суммарными 400 мг. Аминокислота накапливается в мышечных тканях и при нормальном ее количестве улучшает работу сердца. Избыточное количество таурина никак не влияет на чувство бодрости. Л-карнитин. Вещество ускоряет обменные процессы и снижает мышечную утомляемость. Витамины В нужны для нормальной работы головного мозга. В составе энергетиков находится такое количество витаминов, которое превышает дневную дозу на 360 или же 2000%. Невзирая на это, ненужные вещества удаляются из организма естественным путем, не оказывая на него негативного воздействия. Тем не менее, их наличие в энергетических напитках также не оправдано, как и наличие таурина.
0: Принято считать, что при употреблении энергетиков пополняются энергетические ресурсы организма. Но это неправда. Энергетические напитки стимулируют сердце, сосуды, нервную и эндокринную системы. Вследствие этого организм испытывает серьезный стресс и начинает работать с повышенной нагрузкой, выпуская в кровь большие дозы адреналина. Последний вызывает гиперактивность. В этом состоянии значительно ухудшается износоустойчивость организма, снижается ресурс внутренних органов. Производители энергетиков утверждают, что их продукция повышает работоспособность, высвобождая энергию внутренних резервов организма. К примеру, глюкоза, как и другие углеводы, быстро всасывается в кровь, принимает участие в окислительных процессах и транспортирует энергию к мозгу, мышцам и другим важным органам. Иногда в рекламе говорят, что кофеин присутствует у напитки в чистом виде, а не связан с другими веществами, как в чай или кофе, поэтому эффект компонента сильнее.
1: Стимуляторы действуют по единой схеме. Берут из организма сразу большее количество энергии, что влечет истощение нервной системы и нарушение обменных процессов. В этом заключается главный вред энергетических напитков. По сути, энергетический напиток представляет собой небольшую бомбу, при взрыве которой урон несут все системы организма. Газировка содержит массу бесполезных и вредных веществ. Одна порция напитка включает большую дозу кофеина, сравнимую с 3 чашками кофе, а также 14 чайных ложек сахара. Врачи убеждены, что частое потребление энергетических коктейлей вызывает бессонницу, утомление, проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами, быстрое истощение ресурсов организма. Вред от энергетиков превышает пользу.
0: Стимуляторы на основе кофеина и аминокислот вредят здоровью, преждевременно изнашивая организм и угнетая работу всех систем. Меньшее зло, которое они причиняют, это нарушение кислотности во рту и разрушение зубной эмали. В ряде случаев после употребления энергетических коктейлей наблюдаются аллергические реакции разной интенсивности. При частом приеме и передозировке напитков у человека истощаются внутренние резервы организма, угнетается нервная система, что приводит к упадку сил, раздражительности, депрессии, летальному исходу, бессоннице, инфаркту, повышению давления, гипергликемии, диабету, конвульсиям, отравлению химикатами, входящими в состав продукта, а также коме.
1: Как минимум, энергетики приводят к появлению кариеса, снижению иммунитета и росту количества сахара в крови. Такие напитки истощают нервную систему, вследствие чего человек плохо себя чувствует, у него снижается работоспособность, возникает депрессия, необоснованная раздражительность. Энергетические напитки противопоказаны маленькому ребенку и подростку до 16 лет, женщине при беременности и для людей с гастритом, панкреатитом, другими болезнями поджелудочной железы и желудка, язвенников, пожилых людей, эпилептиков, людей с тромбоплебитом, диабетом, больных патологиями сердечно-сосудистой системы, глаукомы, гипертоников, людей с нарушениями сна, повышенной возбудимостью.
0: Одна порция сладкого энергетика в неделю здоровому человеку старше 18 лет не навредит. Но если пить энергетики чаще и в больших дозировках, увеличится риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета второго типа. Пейте меньше энергетиков и берегите свое здоровье. А также оставайтесь с нами на волне 102.2.
2: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
0: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. 13 по 15 октября текущего года в Таджикистане с участием спасательных подразделений стран-членов Организации договора о коллективной безопасности пройдут специальные международные спасательные учения «Скала-2026». Основной темой учений станет ликвидация чрезвычайных ситуаций при разрушительном землетрясении. Целью мероприятия является усиление координации совместных действий, повышение уровня готовности и обмен опытом между спасательными подразделениями участвующих стран. В ходе учений будут совершенствованы координация совместных действий между спасательными подразделениями, знания и навыки специалистов, а также состоится обмен опытом в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации. В учениях примут участие специальные спасательные группы из стран-участниц, которые продемонстрируют современные методы поиска, спасения и оказания помощи пострадавшим. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
2: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Лето в самом разгаре, и синоптики сообщают, что в большинстве районов страны ожидается температура выше климатической нормы, из-за чего возрастает риск получить солнечный или же, что еще хуже, тепловой удар. Сегодня узнаем о симптомах и профилактических мерах. Солнечный и тепловой удар чреваты для человека многими неприятными или даже очень серьезными последствиями. Солнечный удар – это разновидность теплового воздействия. Инфракрасное излучение в первую очередь влияет на ткани головного мозга, что сопровождается кислородным голоданием. Тепловой же удар возникает при общем перегреве, что влияет на общее состояние организма. Подробнее в этой теме нам помог разобраться в врач-терапевт, нужный Владимир Владимирович.
1: Летом бывает два вида ударов. Тепловой удар и солнечный удар. Солнечный удар из-за нахождения под прямыми лучами солнца. И происходит из-за того, что солнце разогревает и голову, и кровь, которая протекает в коже и под кожей. В результате температура тела повышается, и адаптационные резервы организма, которые реализуются через потение, иссякают, и человек теряет сознание, либо ему становится плохо, но это не так страшно, как тепловой удар. Тепловой удар намного тяжелее. Он происходит как в дневное время, когда может быть солнце или может его не быть, а также в ночное время, когда солнца уже нет. И зависит он от состояния температуры окружающей среды. Человек адаптируется к повышенной температуре вне себя через потение. То есть мы пьем воду, мы содержим внутри себя определенное количество жидкости в крови, в тканях, в органах. Когда становится жарко, мы потеем. Когда мы потеем, то вода испаряется с тела. Тело таким образом охлаждается, точно так же, как охлаждается холодильник, в котором испаряются разные теплоносители. Но бывают такие температуры, когда испарения с тела уже не хватает для того, чтобы охладить тело человека. И происходит и сгущение крови от того, что жидкая часть крови испаряется в виде воды. И от того, что при перегреве, так же как любая техника, телевизоры, сотовые телефоны, фотоаппараты, человек перегревается и начинает плохо работать. Начинает повышаться давление, появляется головная боль. Во всех внутренних органах накапливаются токсины, которые не могут выводиться. Происходит нарушение газообмена. Человек это чувствует, появляется слабость, он чувствует, что готов упасть в обморок. Вот. Появляется жажда, хочется куда-нибудь в холодное помещение, в холодное место. Но бывает так, что человек не находит ни холодной воды, ни холодного помещения. Тогда давление падает и наступает обморок. Все хронические заболевания, которые есть у человека, они усугубляют тяжесть теплового удара, потому что они тут же обостряются. Ну, в разной степени. Например, гастрит или язва, конечно, не обострится, но они вызовут более быстрое наступление состояния дистресса. Хочу пояснить, что в медицине есть понятие стресса и дистресса. Стресс – это когда нить натягивается, но не рвется. А дистресс – это когда рвется. Чаще всего люди называют стрессом именно дистресс. И вот этот дистресс как раз и происходит при перегреве, когда начинают отказывать внутренние органы. Профилактика теплового удара простая: не допускать перегрева организма, находиться в прохладных помещениях летом, там, где работает кондиционер, пить много жидкости, потому что должно быть потение. Можно носить с собой воду во флаконах, обливаться, брызгать друг на друга. Любыми способами охладить тело. Носить на голове панамы, чтобы лучи солнца не попадали на голову и не грели. Если вы чувствуете, что тепловой удар начинается у вас, заболела голова, появилась слабость, чувствуете дурноту, надо солнце перейти в тень, попить воды, прилечь лучше найти помещение с кондиционером, где можно охладиться. Если это происходит у другого человека, человек может упасть, потерять сознание. Для этого надо его удобно уложить, чтобы он лежал на ровной поверхности, чтобы не запал язык. Ноги немного приподнять вверх, чтобы кровь прилила к голове, чтобы человек вышел из обморока. Побрызгать водой на лицо, на руки, на ноги, полить водой на одежду. Можно человека занести в помещение, где есть кондиционер, или опуститься в подвал, в любое прохладное помещение внизу, унести в тень, не оставлять человека на свету и в жарком месте. Если это не помогает, то вызывать скорую, потому что скорая помощь отвезет человека в больницу, где могут спасти. Тепловые удары постоянно являются причиной смерти людей. Очень внимательно относитесь к своему самочувствию, чтобы не допустить развития теплового удара. И обязательно смотрите за окружающей средой. Находитесь ли вы в сильной жаре? И сможете ли вы избежать теплового удара, чтобы уйти куда-нибудь в какое-нибудь из помещений? Потому что опасность теплового удара подстерегает летом каждого человека. Хочу особое внимание уделить детям. У маленьких детей теплорегуляция значительно слабее, чем у взрослого человека. И дети подвержены тепловым ударам во много раз сильнее, чем взрослые. Например, вы все читаете в новостях, что периодически маленьких детей оставляют в закрытых машинах. И пока мама на 5-10-15 минут ушла в торговый центр, ребенок в это время погибает от теплового удара. Поэтому заботьтесь в первую очередь о детях, чтобы у ребенка была вода, панамка и что-нибудь прохладное рядом. Кроме детей, еще риску получить тепловой удар подвержены люди старшего возраста, потому что у них терморегуляция, во-первых, слабее в силу лет, а во-вторых, люди с каждым годом теряют жидкость. Например, к 70 годам мужчина теряет 30% воды внутри тканей, женщина 50%. За счет этого внутренние органы содержат малое количество жидкости, и из-за тепла эта жидкость, которая есть, быстро сгущается, и приходится им либо пить воду, либо состояние резко ухудшается. Кроме этого, подвержены повышенному риску теплового удара люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую очередь с гипертонией, потому что в начале нагрева артериальное давление повышается до значительных цифр. У любого человека, у гипертоника особенно. Хотя при обмороке происходит снижение, например, 60 на 0, то есть есть феномен нуля, когда при перегреве нижнее давление не определяется совершенно, то есть капилляры расширены, человек стоять на ногах не может, и к нему возвращается сознание только лежа, особенно если конечность его приподнята. Подытоживая сказанное, я скажу, что пейте воду, держите воду при себе, старайтесь меньше находиться на солнце, прогнозируйте, сколько вы будете находиться на солнце, где вы можете охладиться, либо зайти в помещение, в магазин с кондиционером. Не стесняйтесь потеть, не стесняйтесь зайти в кафе, где посидеть у работающего кондиционера, попросить что-нибудь холодненькое попить. Смотрите за своими детьми, потому что ребенок, который с вами находится, может получить тепловой удар тогда, когда вы еще даже не почувствовали никаких признаков, что вы перегреваетесь.
0: Повышение температуры тела, покраснение кожного покрова, усиление потоотделения, учащение дыхания и пульса, головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота и рвота. В тяжелых ситуациях потеря сознания и судороги являются основными признаками солнечного и теплового удара. Отмечу, что также существует три разновидности последствий солнечного и теплового удара. В первом случае может остановиться дыхание и сердце. во втором – остановка сердца и кома, в третьем – появление галлюцинаций, бреда и даже паралич. Что касается профилактики, в жаркие солнечные дни лучше носить легкую одежду, которая не должна препятствовать испарению пота. Голову стоит защищать легкими светлыми головными уборами или зонтом. В жаркую погоду головной убор смачивать водой. Рекомендуется глаза защищать темными очками. Необходимо регулярно принимать прохладные, не холодные напитки. Жажду предпочтительно утолять, используя подсоленную воду или воду с лимоном. Зеленый чай – не сладкий сок. Запрещается употреблять кофе для утоления жажды. При приеме солнечных ванн в горизонтальном положении голова должна быть чуть приподнята, лицо накрыто шляпой или полотенцем. Нельзя играть на открытом солнце в футбол, волейбол и другие подвижные игры. При активных движениях опасность получить солнечный удар возрастает. Необходимо избегать длительных работ или пребывания на солнцепеке. На улице нужно избегать солнечных мест, находясь преимущественно в тени. Без особых причин в очень жаркую погоду не стоит выходить из дома или же делать это до 12 часов и после 4-5 часов вечера. На отдыхе стоит пользоваться солнцезащитными кремами, не находиться под прямыми лучами солнца, не употреблять алкоголь и жирные продукты. Человеку зачастую бывает плохо жарким летом в переполненных автобусах или маршрутках. В таком случае можно воспользоваться небольшим лайфхаком. Заранее купить бутылочку с водой из холодильника и, находясь в транспорте, прикладывать ее к шее, сбоку, к еремной вене. Так кровь будет попадать в головной мозг охлажденной. Делать это стоит без наличия хронических заболеваний горла. Берегите себя и своих близких. Мы прервемся на очередную музыкальную паузу, а после будем вместе.

Слушайте русский блог радио Садовое Душанбе каждый день с 11 до часу дня на волне 102.2 FM в городе Душанбе, 102.2 FM в Сагдийской области, 103.1 FM в Хатлонской области и 102.5 FM в городе Хароге, а также на сайте sadoedushanbe.tj.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Вы на волне 102.2 FM. Это радио «Садой Душамбе». У микрофона Ангелина Салихова. В октябре в Душанбе состоится международный симпозиум на тему «Место и ценность арийской цивилизации в общечеловеческой истории. От вчерашнего дня до сегодняшнего». В нем примут участие ученые и исследователи из стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Ожидается, что на международном симпозиуме высокого уровня ученые и исследователи из зарубежных стран обсудят различные вопросы, связанные с исследованием наследия арийской цивилизации. Международный симпозиум пройдет в рамках поручений президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона по созданию в Душанбе Центра арийской цивилизации. Эта инициатива является доказательством исторической роли таджиков в возрождении материальной и духовной культуры арийцев, а культурные мероприятия направлены на укрепление национальных, исторических и культурных ценностей, расширение государственной политики в этом направлении, особенно на возрождение древних арийских ценностей. Активное участие государства и общества в деле развития культуры и науки, прежде всего повышение уровня национального менталитета таджикского народа. Инициатива является свидетельством громадной роли древней арийской истории в государственной культурной политике и заложила основу для создания Центра арийской цивилизации. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе». Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта каждые полчаса в программе «Новости».

0: Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» представляет программу «Это мы». Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. «Это мы».
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Щеглова и программа о событиях стран Содружества и Грузии. Куда отправиться, что посмотреть и как познакомиться с культурой других народов, узнаем прямо сейчас.
0: Путешествие по миру. Беларусь.
1: В Беларуси в национальном летнем лагере «Зубрёнок» началась международная смена. В этом году по приглашению президента республики на берег озера Нарыч приехали школьники из Египта, Зимбабве и Алжира. Татьяна Морозова побывала на открытии смены.
2: Есть дипломатия большая, с флагами, переговорами и протоколом, а есть маленькая. Она начинается с того, что дети из разных стран пытаются произнести имена друг друга без акцента. Именно так сегодня открылась международная смена в Зубрёнке. Белорусский, русский и английский языки перемешались так же естественно, как смех. Для этих ребят здесь начинается история, которую спустя годы будут вспоминать по фотографиям, песням у костра и случайно найденным лагерным значкам, говорит школьница из Египта Джесиана Надер.
3: I think it's a very beautiful country.
4: У вас великолепная страна с красивой природой и потрясающей культурой. Меня впечатляет ваша история, особенно архитектура. Я горда, что смогла приехать сюда в гости и самой убедиться, насколько белорусы радушные.
2: Эта смена особенная даже по меркам Зубрёнка. Здесь отдыхают талантливые школьники, перспективные спортсмены и юные артисты, рассказывает куратор группы детей из Зимбабве Фангаиши Тендере.
4: Зимбабве и Беларусь – хорошие партнеры, поэтому мы здесь. Нас пригласил ваш президент. Нас очень хорошо встретили, и детям здесь очень комфортно.
2: Для белорусских школьников попасть в Зубрёнок – как выиграть национальный конкурс. Он никогда не был обычным лагерем. С конца 60-х годов прошлого века сюда направляют лучших. И эта традиция сохраняется, говорит директор Национального детского центра Зубрёнок Татьяна Осмоловская.
5: Несмотря на то, что коммуницируют через переводчиков, переводчиками работают у нас студенты Белорусского государственного университета, в кратчайшее время знакомства уже общаются и в рамках мероприятий не чувствуют никакого дискомфорта или какого-то барьера языкового.
2: В Зубрёнок каждый год приезжают школьники из стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Здесь проходят международные образовательные программы, молодежные форумы и профильные смены. Только за последние годы белорусский лагерь принял тысячи иностранных детей. И география расширяется.
0: Таджикистан.
1: В Хавалинге начался туристический сезон. Этот район в Таджикистане славится горным воздухом, целебными источниками и своей историей. В прошлом году место посетили свыше 70 тысяч туристов. Среди них и Зарина Абдназарова.
6: Хавалинг в переводе с таджикского значит «солнечная долина». Она самая высокогорная в Хатлонской области, на юге Таджикистана. И сегодня регион считается отдаленным. Хотя в 8 веке здесь кипела жизнь густонаселенного города Мунг. Амирхон Саидзода, директор историко-географического музея Хавалингского района, гордо заявляет, что впервые нога человека ступила сюда миллион лет назад. И это приковывает Хавалингу внимание ученых со всего мира.
7: Исторический памятник Кулдара – это самая древняя стоянка людей в Центральной Азии. В Хавалинге было раскопано 48 слоев почв. В Кулдаре на 11-м и 12-м слое выявили поселение Нижнего Палеолита.
6: Один из новых маршрутов на юге Таджикистана посвящен предводителю народного восстания против властителей Бухарского эмирата в 19 веке Вассе. В честь него в Хавалинге открыли музей-заповедник. Заведует им правнук того самого героя Вассе – Зиоведдин Раджабалиев.
8: Здесь представлены орудия труда, которые стали и оружием борьбы. Обычные крестьяне, будучи безоружными, брали эти тяпки, мотыги.
6: Люди здесь чтят традиции и передают умения из поколения в поколение. Многое в быту живет до сих пор. Например, с помощью усьмы девушки красят ресницы, брови и волосы уже не одно столетие. Надо выжать сок из этого растения и нанести. А Казьби Бабаназарова советует эту природную косметику. И полезно, и красиво, уверяет она.
9: Усьма делает цвет насыщеннее, выразительнее, в ней много микроэлементов и витаминов. Сок усьмы также стимулирует рост волос.
6: Солнечный край сейчас больше известен как прохладный Хувалинг. Когда другие районы изнывают от жары, этот словно находится в тени вековых чинар, о которых ходят легенды. И это еще одна причина притяжения туристов.
0: Лица мира. Армения.
1: В Армении после капитального ремонта открылся музей народного художника Гера Абегяна. Теперь здесь разместили и экспозицию, посвященную основоположнику армянского импрессионизма. На открытии побывала Наира Бадалян.
10: Музей получил вторую жизнь. За несколько месяцев здесь полностью обновили выставочные пространства, системы освещения и хранения. При этом главную ценность – коллекцию Мегера Абериана – бережно сохранили. Еще при жизни Абериан все произведения из своей мастерской передал родному городу. И они легли в основу музея, открытого в 1990 году. Директор Национальной галереи Армении Марина Акопян рассказала, что в обновленном пространстве теперь также можно посетить и зал земляка Абериана Яришет Адевосяна, который дополнили редкими архивными материалами.
11: Это совершенно новый концептуальный подход. Посетитель, заходя в музей, получает представление не только о творчестве художников, но и об истории всего региона. Мы дополнили зал Адевосяна его самыми известными произведениями. Совсем недавно они экспонировались во Франции.
10: Личные фотографии, записные книжки, документы и письма позволяют по-новому взглянуть на судьбу Яришет Адевосяна. Руководитель музея имени Мегера Абериана Манушакова Анисян рассказала, что после смерти художника в 1936 году его супруга передала архивы в Национальную галерею, где они долгие годы хранились в фондах. Теперь значительная часть материалов экспонируется.
12: Мы увидели не только мастера, но и человека, хорошего друга, семьянина. Именно благодаря архиву удалось подробнее узнать о истории его знакомства с будущей супругой Жюстиной.
10: Во время учебы в Московском училище живописи и ваяния из отчества Тадевосян попал в мастерскую русского художника Василия Поленова и вскоре стал частым гостем в его доме. Руководитель отдела организации выставок Национальной галереи Армении Виген Галстян рассказал, что именно там он познакомился с гувернанткой Жюстиной Неф, ставшей его женой.
13: В конце 19 века он одним из первых в Российской империи представил произведения в технике пуантилизма, а как педагог оказал огромное влияние на развитие художественной школы всего Кавказа. Тадевосян стал одним из основателей и первых профессоров Академии художеств Грузии.
10: В рамках государственной программы Национальной картинной галереи Армении в стране отремонтируют 14 ее филиалов. Следующим откроется музей в Джермуке. Реставрационные работы там планируют закончить до конца этого года.
0: Мировые события. Россия.
1: Сады и парки Петергофа снова в цвету. В музее-заповеднике под открытым небом завершается высадка летних растений. Софья Краева наблюдала за процессом.
14: Исторически достоверными могут быть не только костюмы или интерьеры, но и цветники. Именно такими их делают в Петергофе, подбирают растения по сохранившимся описаниям и фотографиям. Облик клумб меняют несколько раз в год, как это делали в царские времена. Сейчас высаживают летнецветущие растения – петунии, бегонии, лианы. Всего около 220 тысяч саженцев, 200 разных видов. Объясняет заведующий сектором парк Александрия отдела заповедных территорий государственного музея-заповедника Петергоф Ольга Васильева.
15: Иногда подсаживаем их к многолетним растениям для того, чтобы наш сад был садом непрерывного цветения и радовал нас и посетителей до осени.
14: Перед посадкой почву обязательно удобряют. Проводить работы стараются в облачную погоду, чтобы саженцы не обожгло яркое солнце. А дальше подкормка и своевременный полив. Среди многолетних растений в Петергофе сейчас активно цветут пионы, старожилы парка Александрии. Рассказывает специалист по музейным исследованиям Государственного музея-заповедника Петергоф Ольга Горкуша.
16: Мы хорошо знаем по историческим документам, различным описям, ведомостям, циркулярам и переписке Министерства императорского двора с Петерговской конторой о том, что высаживали здесь с самых ранних лет существования парка пионы, которые впервые сюда закупил еще архитектор Адам Адамович Менелас.
14: Созданный им парк Александрия сохраняют очень бережно. Лишь некоторые исторические сорта заменили на современные, похожие внешне, но с более длительным и частым цветением, чтобы больше посетителей могли увидеть эту красоту.
0: Это мы.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова. До встречи через неделю.
0: Это мы. Мы знакомим вас с жизнью стран Содружества за прошедшую неделю. Это мы.

Сегодняшней звездой нашего хит-парада стал Джахид Афраил Аглы Гусейнли, более известный как Джонни. Он российский певец и автор песен азербайджанского происхождения. Еще в первом классе Джахид начал петь в школьном хоре и впечатлил учителей своим вокалом. А уже в девятом классе будущий певец понял, что хочет всерьез связать свою жизнь с музыкой. Тем не менее, отец Джонни не поддержал решение сына, поскольку хотел, чтобы тот пошел по его стопам и стал бизнесменом. Поэтому после окончания школы Джонни поступил в Государственный университет управления на факультет международного бизнеса. Правда, по словам самого артиста, учился он там без особого энтузиазма. После окончания магистратуры Джонни понял, что хочет профессионально заниматься музыкой и попросил отца дать ему шанс попробовать себя в этом. Еще во время учебы в университете Джонни начал записывать кавер-версии различных популярных песен и публиковать их в своем профиле в Instagram. Вскоре он познакомился с такими исполнителями, как Андра и Элман. В 2018 году они вместе создали музыкальный лейбл Rava Music. Джонни начал работать над собственными песнями и через некоторое время выпустил 5 композиций: «Пустой стакан», «Френдзона», «Звезда», «Аллея», «Без тебя я не я», совместно «Хамали» и «Наваи». Первой песней нашего сегодняшнего шорт-листа будет трек «Френдзона».

В сентябре 2019 года Джонни выпустил песню «Комета», которая вскоре возглавила чарт в Apple Music и стала визитной карточкой певца. В 2020 году вышел альбом «Небесные розы». Наиболее успешными стали четыре композиции «Ты беспощадна», «Мир сошел с ума», «Ты пари» и «За окном дожди». «Мир сошел с ума» стал хитом еще до релиза. Половина топ-комментариев под постами Джонни были строчки из его припева.

Кстати, забыла отметить, что псевдоним Джонни родился благодаря маме Джахида. Он любил смотреть мультик «Джонни Браво», а она в шутку начала называть сына Джонни. Позже певец стал представляться так в школе, когда одноклассники не могли запомнить его имя. Вернемся к музыкальной карьере. В 2021 году исполнитель покинул Rava Music и решил заняться сольной карьерой. 2 декабря 2022 года вышел новый альбом «Не ищите во мне жанры», куда вошло 15 композиций, 5 из которых совместные треки с такими исполнителями, как Хамали, Наваи, Ана Асти, ТЛК и Эрика Лундмоен. Также в альбом вошли такие хиты, как «Титры» и «Никак». Думаю, стоит завершить наш хит-парад треком «Титры». Эта расслабительная композиция рассказывает историю неудачного романа, последствия которого лирический герой переживает по-киношному драматично. Трек звучит одновременно меланхолично и экспрессивно. Артист здесь чередует деликатное исполнение с надрывным пением. Сам Джонни прокомментировал песню следующим образом. «Какие-то песни заставляют нас задуматься о чем-то. Какие-то будят наши тяжелые или же грустные воспоминания. От каких-то эмоций рвутся наружу. В других же находишь полное умиротворение. Какие-то вызывают улыбку, какие-то пробивают на слезу. Сам же я очень эмоциональный человек. И когда какие-то эмоции переполняют меня и просятся наружу, я выпускаю их на волю в виде песен. Так я выражаю свои чувства и делюсь ими с вами. Каждый из нас ищет отдушину в творчестве. И я надеюсь, что мое творчество поможет вам исцелить свою душу и найти ответы на терзающие вас вопросы.

0: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.